0: Лестница најбор послушаних еврохитов, озерма хитовки их послушамо по Европи. И на 19-то место бил толе Post Malone с хитом Circles. Гремо напрей, Малетина, Вроче бебе. Карол Джи на 18-то место, торе изкупи с Ники Минаж и Тусак.
1: ¿Qué pasa contigo?